Белые сколько масла капнули. Масло капает сверху, запах простой. Рецепты и цифры, злые врачи. Накройте меня белым, накройте сухим. Накройте меня.

0: Ух ты, милая моя, я Настась провожал, только раз поцеловал, но пришлось помаяться, краска не стирается.
1: Ты чего?
0: Ничего.
1: Это как?
0: Просто.
1: Ух ты!
0: Ух я, ух ты, милая моя.
1: Балалайка заиграла, твой миллион, и говорят, нет подружки, я сказала, он все струны бьет подряд.
0: Ты че?
1: Ничего.
0: Это?
1: Просто так.
0: Ух ты.
1: Ух я.
0: Ух ты, милая моя. Моя милая плачиха, повариха и ткачиха, и по всей комплекции, может быть, дирекции.
1: Ты чего?
0: Ничего.
1: Это как?
0: Просто.
1: Ух ты.
0: Ух я, ух ты, милая моя.
1: Побежал мой голубь сизый на работу, говорит, посмотрела телевизор, на футболе он сидит.
0: Ты чего?
1: Ничего.
0: Это?
1: Просто так.
0: Ух ты.
1: Ух
0: ты, милая моя, моя милая красотка, только вот один вопрос, ни брюнетка, ни блондинка, 36 лет волос.
1: Ты чего?
0: Ничего.
1: Это как?
0: Просто.
1: Ух ты.
0: Ух я, ух ты, милая моя.
1: Мы вдвоем роман читали, он сказал мне шепотом.
0: Про любовь не написали.
1: Ты чего?
0: Ничего.
1: Просто.
0: Ух ты! Ух я, ух ты, милая моя!